0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.

0: This is Leningrad!
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Slava here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
2: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
0: This song is called Taxi.

0: West, we are in the West. This is Ruslana.
1: Top quality music для Восточной Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: I want the American dream.

0: Little One Miracle.
1: This is Vladivostok FM. Серега.
2: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Либерти-Сити.
1: Владивосток!
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: I want the American dream. I want to be famous.

Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я умеряю то радиостанция.
1: Владивосток FM!
2: Владивосток FM!
3: Поправьте, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: We've gone so far east, we are in the west. This is Ruslana.

0: Disco.
1: This is Vladivostok FM. Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалеет.
2: Руслана bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: You made it through half of the day without getting shot! Good afternoon, Liberty City! Серега!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
3: If you miss your motherland, you are in the right place.
2: Не из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте. Здесь

0: Ruslana here, your DJ Wild Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. You're the police only one foot. Ням, ням, ням.
1: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, по правде, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин. Хип-хоп и

0: Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Top quality music для вас точно Европы.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня!

0: whole beat.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
0: I'm wild, wild, wild! I'm Ruslana and these are Dicky Time.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологий.

0: pagan 20 veces más que una llamada. Es el futuro pasivo-agresivo, increíblemente solitario de Wiz Wireless. Wiz Wireless, do the social vibe.
1: One day we'll run this country.
2: В один прекрасный день, и эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.
4: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
5: Hello, Liberty City. Hello, Palm Beach. Hello, women. Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
1: We are having an energy crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: We've gone so far east, we are in the west.

0: Калохи!
1: Music from the homeland! Oh, I'm your mother, Russia!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

последние бродяги. Об этом сэги рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть своей пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют скоро.

0: crisis here, a heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wiz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально, одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wiz Wireless. Wiz Wireless. Do the social wipe.
0: Showing you that capitalism won. The Cold War is over. Now everyone is free. Just like here, we are free to choose absolutely nothing and do precisely what you tell us, while a few people make all the decisions and have all the money. What were we fighting about all these years, Серега?
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
0: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable! Come on!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы